А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле сегодня жарче всего, плюс 32-34, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, гроза.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и...

0: 24, в Могилеве до плюс 28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 24, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают, только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. В Гомеле сегодня жарче всего, +32-34, в Могилеве до +28, в Бресте, Гродно и Витебске 22-24 тепла, и в Минске днем тоже до +24, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: Хит за хитом. Весь день. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Зарядная станция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
2: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп. Зарядная станция.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Доброе утро. С новостями к этому часу Леся Никитина. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Сообщается, что с начала купального сезона утонули уже 117 человек. 9 из них – дети. Специалисты напоминают, что купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, и не заплывать за ограждение. Также нельзя оставлять детей без присмотра даже на небольшое время. Участников преступной группы, которая орудовала на протяжении 27 лет, задержали в Минске, об этом сообщает Белта. В 1998, 2000, 2019 и 2025 годах они совершали разбойные нападения, похищали людей, воровали имущество. Также промышляли незаконным оборотом огнестрельного оружия и даже убили человека. Как рассказали в Следственном комитете, некоторые эпизоды дела восстанавливали с нуля, потому что предварительное расследование было прекращено за истечением срока давности. Ремонт привокзальной площади идет в Минском аэропорту. Как передает телеканал УНТ, там обновляют асфальт и наносят свежую разметку. На время дорожных работ схема движения может быть скорректирована, а проезд частично ограничен. Водителей просят учитывать временные изменения, следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также рекомендациям сотрудников, которые регулируют движение в Минском аэропорту. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 39 копеек.

0: 3 копейки. И в завершение. Оказывается, некоторые туристические города изучены не до конца. Здание 2 века обнаружили археологи недалеко от Колизея. Об этом сообщает Белта. В помещении есть мозаики и фрески, которые, вероятно, говорят о том, что оно служило казармами для древнеримских пожарных. По другой гипотезе, это место отдыха знать, потому что там нашли еще и дорогие украшения. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так! Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Удивительные факты о сказках, о которых вы даже не догадывались. Ну, все же читали «Колобок», да? А вот по одной из версий сказка...
2: Некоторые даже были.

0: Он от дедушки ушел, от бабушки ушел. Кстати, в разных народах есть прототипы колобка, но не об этом. Так вот, по одной из версий, сказка о колобке – это вообще-то астрономическое наблюдение. И колобок, вообще-то, это месяц, который постепенно уменьшается. То есть от него откусывают, пока он вообще не исчезает. Его лисичка съела, и шинь, все, месяц исчез. И...
1: Хотелось бы вот так, когда ты колобок, чтобы тебя откусывали, оно исчезало, да? Да, Полинка?
0: Идеальная
1: версия. Не по залам тренажерным кататься, а чтобы с этого бачка откусили, с этого откусили. И вот уже ты и не колобок.
2: Скажи, неудобно, да. Никаких марафонов не надо.
0: Мужчиной живешь, он кусь-кусь, и ты оп, сроненько. Ладно, про секрет репки расскажу.
2: Давай.
0: В оригинальной версии сказки репка, там часто опускают одну очень важную деталь.
1: Там часто опускают.
0: Ну, смотрите, какая схема там? Репка, потом дед, потом баба, потом внучка, потом жучка, потом кошка, мышка. Знаете, кого пропускают?
1: Кого?
0: Муху. Там еще
1: муху?
0: Да, там...
1: Цокотуху.
0: Да.
1: И вот еще одна сказка появилась.
0: Там
1: муха по
0: полю
1: пошла. Ну,
0: потому что там же кто за кого держится, да? Это же такая тоже биологическая история. В общем, муху забыли. Очень даже обидненько. А про девятое царство, знаете, это... Ну, вот это куда?
1: Девятое царство. Ведущий шизофрении. Там про мухи нет. А про девятое царство слыхали? Давайте поговорим про это. Ну, давай.
0: А вот вы выросли, а и не знали ничего, что это выражение означает 27-е царство на самом деле, потому что в Древней Руси числа часто удваивались или даже утраивались для усиления. Ну, мол, это так далеко, ну, вообще сказочная
1: хорошо, даль. Хорошо, не надо было учить таблицу умножения, а то 20, что такое? 9-е, да и все.
0: Да, 39-е царство, 30-е государство.
1: Вот, в кубе, просто царство в кубе.
0: Да, вот если кто-то тебе надоел, вот отправляй его прям туда.
1: Спасибо большое, Полина, за прекрасную информацию. Мне больше все равно про колобка понравилось, что вот откусывают, и ты худеешь.
0: Да.
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев.Бай». 8044-550-4000.
7: «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: Реклама.
1: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
2: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».

0: 22-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Реклама.
2: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
3: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. Плюс 7-375-29-119-21-09. Плюс 375-29-119-21-09 или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
5: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
0: Рекламная игра удача в передачу «Тур-2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
8: Это была реклама.
10: Доброе утро. С новостями Леси Никитина. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Сообщается, что с начала купального сезона утонули уже 117 человек, 9 из них – дети. Несколько магазинов с белорусскими продуктами планируют открыть в Кыргызстане. Об этом сообщил посол Беларуси в этой стране. Ремонт привокзального

0: В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: А завтра где-нибудь в автобусе, товарищем.
1: Нет, с девушкой после первого свидания проснулись, дважды два.
0: Если она не ответила на этот вопрос, тогда...
1: Хотя в такой ситуации... Ну, может быть, и три, но если тройня.
0: Так, ладно, летим дальше. Третий, финальный пункт. Вот интересно, может ли у памяти быть лимит? Да? На самом деле память же это краткосрочная, долгосрочная. Вот есть какие-то важные, нужные для нас вещи, мы можем помнить их в неимоверном объеме.
1: Поэтому
0: и лимита нет.
1: Всегда бери all inclusive для памяти.
0: Вот ты как.
1: Чтобы не ходить потом, не шататься. Тут места для запеканки не хватило.
2: Партнер шоу «Сервис Куфр Путешествия».
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфр Путешествия.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о том, что смех снижает давление, и о том, как работают специальные очки для грибников.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Рекламная игра «Хочу ли в маяке?». Покупай игровые товары с 21 июля по 24.

0: каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте белвэб.бай.
2: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Прямо сейчас начнется стоп-спойлер.
2: 29-610-9950 – это номер нашего телеграмма, куда мы ждем название фильма, если вы догадаетесь, что так подробно будет описывать Сафронов. Ну что, сегодня будет сложно?
1: А сегодня будет веселенькое кино. А сложный лент я тут... Сложно мне предположить. Всякое бывает. Ну что, готовы, друзья? Будем начинать. Поехали. Итак, первые кадры мы видим живописную горную местность. Домики кое-где торчат из зеленеющих деревьев. Вниз по горной дорожке идет мужчина в полицейской форме. Рядом с ним еще один в короткой куртке. И они пристегнуты наручниками. Видимо, полицейский его поймал. Полицейский подскальзывается на дороге. Они идут дальше. Сзади появляется белого цвета кабриолет Мерседес. Он мчится на огромной скорости. Пролетает мимо мужчины и полицейского. Полицейский вздрагивает, достает из внутреннего кармана блокнот и начинает записывать номер пролетевшего автомобиля. Следующий кадр. Полицейский сидит за столом, разворачивает

0: достает оттуда маленькую коротенькую рыбку и говорит: «Узнаете пострадавшего?» Дальше они объясняют длинные рыбки. Время заканчивается, да. Мужчина, полицейский, достает линейку и начинает измерять длину рыбки. Все! Время вышло.
1: Как жалко.
0: Время вышло. Фильм уже, ответы не принимаем. Фильм не отгадан у нас сегодня. Ну, а речь шла сегодня и описывалась. Давай сначала так. Неправильные варианты, потом я скажу, что за фильм.
1: «Дикая парочка», «Плохие парни», «Такси», «Ис Вентура», много всего. И даже кто-то уже начинал писать что-то такое.
0: Похожее,
1: Похожее, типа «Жандармы», например. Или «Жандарм в Париже», например.
0: Не-не-не, сегодня... Да, сегодня... Первый фильм из этой смешной и увлекательной франшизы французской «Жандарм из Сан-Тропе». Замечательная комедия с любимым всеми нами Луи де Фюнесом в главной роли, в роли того самого вредного жандарма.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: ведущий в команде.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
2: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы.

0: покупки от 30 рублей. Не хватает.
1: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
5: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
6: Тогда тебе нужно «Наше все».
5: Что?
6: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
7: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
10: Это была реклама.
11: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Доброе утро. С новостями Леся Никитина. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Сообщается, что с начала купального сезона утонули 117 человек. 9 из них – дети. Специалисты напоминают, что купаться нужно только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, и не заплывать за ограждение. Также не оставлять без присмотра детей даже на небольшое время. Так называемая вафельная разметка появилась в Минске. Нанесли ее на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Разметку сложно не заметить. Она желтого цвета. Полосы пересекают дорогу в центре перекрестка по диагонали в двух направлениях и образуют сетку с ячейками. Выезжать на нее нельзя, если впереди образовался затор. В ГАИ считают, что вафельная разметка поможет уменьшить пробки и снизить риск аварии, а также предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение другим автомобилистам. А первый полет пассажирского беспилотника с человеком на борту прошел в Казахстане. Пассажиром стал министр транспорта этой страны. Летательный аппарат способен развивать скорость до 130 км в час и преодолевать расстояние до 35 км. Пока его хотят запустить на туристические полеты от 5 до 30 минут. Кроме того, такие беспилотники планируют использовать для оказания медицинской помощи и тушения пожаров. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 39 копеек, доллар США – 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 63 копейки. И в завершение, какой штраф можно получить за фотосессию в подсолнухах, рассказали в Минприроды. В Беларуси сейчас пик цветения этих растений, и поля с подсолнухами стали популярным местом для фотосессий. Специалисты напоминают о соблюдении законодательства. Не все локации открыты для свободного доступа. Чтобы не нанести вред посевам, заходить на поля категорически не рекомендуется. Можно любоваться цветущими растениями и фотографировать их только с обочины дороги или с границы поля. Иначе грозит штраф до 30 базовых величин, а это 1350 рублей. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер «Новый жилой комплекс Grand Village».
2: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово.
0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза.

0: конца. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: выявили основных раздражителей. Да. Давайте перечислим.
1: Ну вот первый тип — это паникеры. Они создают срочность буквально из воздуха. И вот когда у них спрашиваешь, когда нужно сделать задачу, они говорят: еще вчера. Понимаете? Ага. И вот нагнетается
0: атмосфера. А я думал, паникеры — это такие, которые вот, кто-то там в микроволновочке обед разогревает, и дым... И паникер сразу: «А-а-а, где аварийный выход? Бежи, куда?»
1: «Домой!»
0: Слушай, ну вот если так они, как я говорю, работают, то это хорошо, потому что можно хоть на полчасика на улицу.
1: Ну, такие плохие
0: люди, да. Да, пока они там разберутся, что это чей-то голубец подгорать начал.
2: Это какая-то метафоричная фраза.
1: Второй тип — это болтуны. Они приходят как бы за степлером, остаются у вас на 20 минут, и за эти 20 минут вы узнаете что? О всех их родственниках, о всех их болезнях, вообще устаете от этой информации, жутко.
0: То есть, которые трындят без конца.
2: Ну, а иногда это работает как белый шум, наоборот, расслабляет. Не было у вас такого, нет? Человек говорит, ты такой, жинь, отключился.
1: Ну, человек же обычно еще требует немного обратной связи от себя, поэтому, ну, как бы нет, не работает.
0: Ладно. Так, и последний, давай, третий.
1: Последний, наверное, самый мерзкий — это газлайтер. Это люди, которые меняют реальность на ходу. В общем, допустим, вы с коллегой договорились об определенной стратегии работы. И вот вы стоите перед начальником, все у вас плохо. Он говорит: а я сразу говорил, что это плохая идея.
0: То есть те, которые такие, они...
2: переобуваются.
0: Нет, ну, получается, что все, что бы ты ни придумал, то они на корню это обрубают, да?
1: Ну, изначально вы договорились об одном, и все были согласны. И он говорил: да, классная идея. Причем все провалилось, и он говорит у начальника: я сразу был не согласен, да.
0: Пошел вон из кабинета.
2: Согласна.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев.Бай». 8044-550-4000.
2: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».
5: I am paid to exist.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация на столичных дорогах оценивается в 3 балла. Небольшие затруднения есть на МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама. Август начинается с выгоды в копеечке. Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 730.
3: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
1: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Кето-стейк «Дель Маре» 400 грамм всего 11,99.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены.
6: Остался всего один рекламный ролик.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на лайв

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Пельмени «Бабушка Аня» классические 9 рублей 39 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: для детей старше 16 лет.
1: В рубрике «Я никогда не» мы сегодня у вас спрашивали вот такое.
2: Я никогда не была на дне рождения у незнакомого человека. Возможно, вы были. Так, слушайте, ну вот сообщения вот начали прилетать. Смотрите, что. У нас есть сообщение такого плана. Я как-то поздравила с днем рождения знакомую друга. Уже 7 лет, как она моя жена.
1: Хорошо поздравил.
2: Да. Потом была история о том, что очень долго приглашал человек познакомиться, увидеться лично, встретиться. В конечном итоге встретились, и как раз оказалось на его дне рождения. Mm. Так что вот такая история. Ну, а дальше мы уже не успеваем прочитать, потому что, ну, вот не хватило нам времени.
1: Но всё, спасибо много. Большое.
2: Спасибо.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Вы слушаете.
5: Вы слушаете.
4: Радио «Юнистар».

0: Шоу «Компания Белтелеком».
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00.
3: Реклама.
4: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
5: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на soколов.defizbelarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
7: Хутка!

0: новыми покупками у Мегатоп. Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билд Шоп Бай». Телефон 599-69-69.
1: Видеобилд.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. Закотелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная. Пшеничная.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. С новостями Леся Никитина. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Сообщается, что с начала купального сезона утонули 117 человек, 9 из них – дети. Значительные перспективы в наращивании связей и в реализации проектов с Кот-д'Ивуаром, отметил Александр Лукашенко. Об этом говорится в поздравлении президента этой страны с Днем независимости. Международным событием – импорт нефти из Саудовской Аравии в США упал в июле до нуля впервые за 40 лет, все из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке. В итоге значительно нарастила свои поставки в США Венесуэла. Годовалый ребенок выпал из окна на 9-м этаже в Мозыре. Спасти его медикам не удалось. Сейчас следователи проводят проверку. О спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй матч на турнире в Торонто с призовым фондом 7,5 миллионов долларов. Она победила китаянку Джан Шуай 6-3, 6-4. И к новостям компании только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные изделия, украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде.
5: Партнер новостей «Баримет».
6: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
7: Конечно! Револон готов ответить! Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеется медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
5: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
2: А дальше – мировой хит.
5: Партнер компания «Автосеть». Шины и диски.
8: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: для детей старше 16 лет.
1: И Летова обещала рассказать, какие девушки, женщины нравятся мужчинам.
2: Оказывается, по статистике, мужчинам нравятся девушки постарше.
1: О, как.
2: Да, да, да. Причем тут есть очень много обоснований. Я три самых главных выявила.
1: То есть вот эта фраза, когда жена мужу часто говорит, что «Что, молоденькую себя нашел?» Он должен отвечать
3: «Не факт».
1: «Старенькую».
2: Да, да, да.
1: «Пенсионерку
2: взял». Да, потому что...
1: дома и зарабатывает.
3: В общем, если муж помогает соседке по лестничной площадке, стоит напрячься.
1: Если муж встречает бабушек, идущих через дорогу, то тоже стоит напрячься.
2: Да, да, да. Ребята, рассказываю почему.
1: Ну, давай.
2: Итак, первый пункт. Потому что, если женщина уже взрослая, это значит, что она за собой ухаживает, она тратит на себя деньги, и у нее есть определенный сексуальный опыт. И это только первый пункт.
1: Это только первый
2: пункт. Да. И это все мужчин привлекает. Ну, она красивая, она все умеет, она знает, что она хочет.
3: Угу.
2: Да, поэтому как бы срабатывает вот этот сигнал, что классная она в принципе.
1: Второй пункт давай.
2: Второй, потому что такая взрослая девчонка, она может поддержать и дать дельный совет. Но у нее же есть опыт, бэкграунд какой-то. Она уже жизнь повидала, понимаешь? Прожила все это дело. И говорит ему: малыш, слушай, если ты дружишь с Васькой, смотри, ну, в общем...
1: Дельный совет. Слушай, а как математику решить? О, я покажу.
2: Да, да. И третий пункт, это финансовая независимость.
1: Ну, я же говорю, девушка... дома и зарабатывает.
2: Вот, взрослая.
1: На дистанционке? Не, на пенсии.
4: Зарядная станция. Партнер шоу, сервис «Куфр путешествия».
5: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
4: Это радио Юниста.

0: о ситуации на столичных дорогах. Сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшие затруднения есть на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной улицы.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 236 0609. Акция.

0: Зовсім лес по ваш дом. Депресс. Древо. Пам'ятає сонце.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: 69. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
3: При сиденье…
4: Ой-ой-ой!
3: Наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе!
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя – таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Какой вопрос сегодня задавали?
2: Что можно сказать про фонтан, но нельзя сказать про забывчивого коллегу?
1: Да. Вот топ-3 вариантов выбрали. Давайте слушать, что получилось. Владимир такой вариант нам предлагает.
3: Ну, ты, как всегда, вовремя включился.
1: Так, Андрей.
4: Как круто, что с начала мая он начал работать.
2: Да, понятно. То тоже.
1: И еще Андрей, только другой.
5: Ну вот дел с тобой никаких не будешь вести. Посмотрел, полюбовался и пошел.
2: Ага, вот такая история.
1: Ну давай, наверное, сегодня Владимиру отдадим.
2: Да, мне тоже очень понравилось, отличное сообщение.
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
0: Радио «Юнистар».
7: «Юнистар».

0: шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на

0: 69. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм. Выгодно с Гиппа и Белмаркет. Подробности на gippa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайк.

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Диа

0: Конец. Смептикомед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Это была реклама.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Доброе утро. С новостями Леся Никитина. Ремонт привокзальной площади идет в Минском аэропорту. Как передает телеканалу НТ, там обновляют асфальт и наносят свежую разметку. На время дорожных работ схема движения может быть скорректирована, а проезд частично ограничен. Водителей просят учитывать временные изменения, следовать указаниям дорожных знаков и разметки, а также рекомендациям сотрудников, которые регулируют движение в Минском аэропорту. Участников преступной группы, которая орудовала на протяжении 27 лет, задержали в Минске. Об этом сообщает Белта. В 1998, 2000, 2019 и 2025 годах они совершили разбойное нападение, похищали людей, воровали имущество. Также промышляли незаконным оборотом огнестрельного оружия и даже убили человека. Как рассказали в Следственном комитете, некоторые эпизоды дела восстанавливали с нуля, потому что в предварительном расследовании все было прекращено за истечением срока давности. Годовалый мальчик выпал из окна на 9-м этаже в Мозыре. Как сообщает Белта, спасти ребенка медикам не удалось. Все произошло в 16:30 вечера. Мама ребенка находилась в одной комнате вместе с ним. Ребенок при этом самостоятельно забрался на диван, затем переместился на подоконник к распахнутому окну и сорвался вниз. В Следственном комитете призывают родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения и не оставлять маленьких детей без присмотра даже на небольшое время. И к новостям компании. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65%. И получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21 век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. И в завершение МЛ «Витебск» и «Минская Динамо» уступили на старте третьего круга Лиги конференций накануне. Чемпион Беларуси проиграл боснийскому клубу «Бород» со счетом 0-1. С таким же счетом минчане потерпели поражение в матче с португальской «Брагой». Гол был забит с пенальти. Ответные поединки за попадание в плей-офф Лиги конференций пройдут уже скоро, 13 августа. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так! Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак» с 8 по 9 августа. В честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: За хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Зарядная станция. И у нас
2: словарный запас.
3: И слово у нас сегодня кириллизм.
1: Кириллизм? Ага. Как-то с кириллицей связано?
3: Я вообще подумала. Никак. Вот прям вообще никак.
1: Интересно.
3: Ну, в общем, вы не знаете, что это такое,
1: я очень
3: рада. Это такая поведенческая привычка, при которой человек постоянно переспрашивает вопросы, которые прекрасно расслышал.
1: Ага.
3: И вот происхождение этого термина очень интересное. Он берет свое начало от имени американского политика Джона Керри. Он во время дебатов постоянно переспрашивал, то есть уточнял вопросы. Ну, он их отлично слышал. Тут очень важно ответить, что это может быть не только привычка, но и поведенческая тактика.
1: Ага.
3: Так, например, повторяя вопрос, человек может выигрывать время для того, чтобы дать более точный и развернутый ответ. Или наоборот, он может как бы так уязвлять своего собеседника, что послушай свой вопрос, какой он глупый.
1: Угу. Ну, да.
2: Где ты был сегодня вечером? Ты действительно хочешь знать, где я был сегодня вечером?
1: Повторять, да. Нет, не так. Ты говоришь, где ты был сегодня вечером? Где ты был сегодня вечером?
2: Ну, прикольно, да, хорошая тема. Нравится, будем использовать.
3: Да, кстати, вот как использовать, у меня тоже есть пример, когда с кем-то в беседе в очередной раз вы услышите, что у вас вопрос дублируется, можете сказать человеку, точнее, уточнить у него, это вообще кириллизм или он давно у Лора не был?
2: Ну точно, это же хорошо.
1: Зарядная станция.
0: Радио Юнистар.
4: Юнистар.

Коротко о ситуации на столичных дорогах. Прямо сейчас ситуация оценивается всего лишь в 2 балла по информации сервиса Яндекс.Карты. И крупных пробок и затруднений в движении в столице сейчас нет.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Окорок Дымов сырокопченый 70 грамм всего 2,99. Печенье глазированное Лотте Чоко Пай всего 2,99.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
6: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
8: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.

0: реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
2: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7300.

0: Для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Главная буква начинается. Кто сегодня у нас играет?
2: Сегодня с нами сыграет Алла, бухгалтер, но который сейчас находится на больничном.
1: Алла, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алла.
3: Да, доброе утро.
1: А с чем, что с вами случилось?
3: Ну, простыло немного.
1: Понятно. Как без вас справляются?
3: Думаю, да.
1: Ну и пусть справляются, вы отдыхайте. Алла, смотрите, ну, ситуация, раз вы на больничном, я буду вашим лечащим врачом. Вот, к вам приду, буду с вами делать всяческие манипуляции, которые делают врачи с пациентами. Вот, ваша задача отвечать на все мои вопросы только словами на ту букву, которая выпадет. Попробуем?
3: Хорошо. Да.
1: Сейчас запускаем генератор, узнаем, какая буква вам достанется.
2: Главная буква сегодня...
1: Буква «Г». Галина.
2: Ал, надо минутку продержаться, окей? Мы вас верим, все получится. Запускаем наш таймер. Поехали.
1: Поехали. Так, Аллочка, что случилось с вами? На что жалуетесь?
3: Горло.
1: А что, как вы думаете, что за заразу вы подхватили?
3: Грипп.
1: Грипп в горле. Интересно, чем лечитесь, Алла?
3: Гусями.
2: Чем?
1: Гусями. Ну, гуси

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
5: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием.

0: Доброе утро. С новостями Леся Никитина. Александр Лукашенко произвел накануне кадровые назначения в руководстве управления Следственного комитета в трех областях страны. Так, начальником УСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. Энергетики Брестской области восстанавливают энергоснабжение после ночной грозы. В Брестском, Жабинковском, Пружанском, Пинском районах сильные порывы ветра ломали деревья и набрасывали ветки на линии электропередачи. Взять кредит на белорусские товары станет еще проще. В Национальном банке повысили допустимый уровень показателей долговой нагрузки для отдельных видов финансирования с 40 до 50%. И о спорте. МЛ «Витебск» и «Минская Динамо» уступили на старте третьего круга Лиги конференций. Чемпион Беларуси проиграл боснийскому клубу «Борат» со счетом 0-1. С таким же счетом минчане потерпели поражение в матче с португальской «Брагой». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Боримет». Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно, гроза. В Гродно 24 тепла и без существенных осадков. В Могилеве 28, дождь, возможно, гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: Если у вас есть какая-то цель, но вы никак не можете ее добиться, возможно, вам не хватает правильной мотивации. Вот сейчас история правильной мотивации. Послушайте, и вы поймете, что все возможно. Главное, чтобы было правильное вознаграждение за вашу цель.
2: Да, в Китае знают, как правильно это делать. Фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за 3 месяца похудеет на 50 килограммов.
1: Летова, не в тот зал ты обрежешь.
3: Ну, машина новая?
2: Конечно, новая.
3: А то, знаешь, там нюансы надо уточнять.
1: Не, слушай, даже если Порш был бы ушный, то нормально тебе будет. Поверь мне, после твоей Лады Весты,
3: А я, знаешь, думаю, вот это реально тема работает. Рассказываю. Несколько лет назад я хожу на групповые тренировки. И там одна девчонка приходит. Ну, не сказать, чтобы она какая-то полненькая была, но было куда похудеть. И вот она так активно занималась. Я думаю, вот...
1: Ты неправильно говоришь сейчас, извини. Мы про девушек говорим, было на что посмотреть.
3: Да, вот. Именно так. Реально, я на нее смотрела, она всегда была в первом ряду, я во втором, я всегда удивлялась. Чего? А чего она так интенсивно, ну, мы там все как бы там, ну, работали как следует, но она как будто бы на 110% отдавалась. А в конечном итоге оказалось, что, когда при личной беседе муж сказал, если она за месяц похудеет на 4 килограмма, он ей купит шубу.
1: В приличной беседе, да, муж сказал?
3: Вроде в приличной. Но я подумала, какая крутая мотивация.
1: Послушай, а чем закончилось все? Она похудела, муж шубу купил.
3: Ты знаешь, вот за несколько дней до завершения этого проекта, это все было в рамках проекта, она перестала она перестала ходить на тренировки. И я так и не узнала, что произошло. Была

0: 0% на мебель из массива.
1: А деньги?
0: В Беларусьбанк кредит под 4%.
2: Гомельдрев. Успейте, пока в наличии. Гомельдрев Бай. 8044-550-4000.
3: Юнистар.
4: Хит за хитом.

0: на Ami Buy.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в Маяке. Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Пельмени бабушка Аня классические 9 рублей 39 копеек за 1 килограмм. Маяк. Мы ломаем цены. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29 144 70 20.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер стоматология Стомика. Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Зарядная станция.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юниста.

Доброе утро. С новостями Лети Никитина. Александр Лукашенко произвел накануне кадровые перестановки в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Начальником УСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника УСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. А полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника УСК по Гродненской области. Энергетики Брестской области восстанавливают энергоснабжение после ночной грозы. В Брестском, Жабинковском, Пружанском, Пинском и Лунинецком районах сильные порывы ветра ломали деревья и набрасывали ветки на линии электропередачи. Из-за упавших на пути деревьев с задержкой идут и отдельные поезда Белорусской железной дороги. Например, Витебск-Минск и Крюлевчизна-Молодечно. Первый полет пассажирского беспилотника человеком на борту прошел в Казахстане. Пассажиром стал министр транспорта этой страны. Летательный аппарат способен развивать скорость до 130 км в час и преодолевать расстояние до 35 км. Пока его хотят запустить на туристические полеты от 5 до 30 минут. Кроме того, такие беспилотники планируют использовать для оказания медицинской помощи и тушения пожаров. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 39 копеек, доллар США – 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 63 копейки. И к новостям компании «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваши комфорт и уверенность за рулем. Приходите 15 августа в 18:00 на площадку Минского дворца спорта. И в завершении. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA в Торонто. В своем втором матче она победила китаянку Джан Шуай 6-3-6-4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В 2025 году победительницей турнира в Торонто стала канадская теннисистка Виктория Мбока. Соболенко тогда в Канаде не выступала. Призовой фонд турнира в Торонто составляет $7,5 миллионов. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте и Витебске сегодня днем обещают дождь и до 25 тепла. В Гомеле 34, возможно гроза. В Гродно 24.

0: возможна гроза. В Минске сегодня кратковременный дождь, гроза и до 24 тепла. Меня зовут Леся Никитина, а шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Ну, что-то так нашло на Летова сегодня с самого утра. Решила ласково как-то мужчин называть. Что такое, Полина, чего так?
1: Нет, ну, понимаешь, ну, как-то у нас все ограничивается какими-то банальными, там, солнышко, там, ну, любимый, ну, а дальше что, понимаешь? И я решила поинтересоваться этой темой, да, и как вот раньше на Руси называли. Может, вот нам понравится, и мы тоже будем так. Итак, смотрите, если рядышком с вами есть человек, с которым вы еще пока не в очень близких отношениях, но вы очень друг другу нравитесь, вы там гуляете, держитесь за ручку, знаешь, такого человека можно назвать разласка. Ты ж моя разласка.
0: Разласка. Такое ощущение, что что-то постирали, не с темы, оно разлезлось.
1: Ну, вот это только в начале своих отношений, разласка, да. Вот если тебе человек очень нравится, такой, знаешь, желанный человек, знаешь, как желанного человека назвать?
0: Как?
1: Жадобный.
2: Это, наверное, потому что его делить ни с кем не хочется.
0: Если жадобный. Девушка очень долго на диете сидела, то у него будет получаться съедобный.
1: Нет, ты мой жадобный. Так, и, кстати, вот жадный – это очень сильно желанный. Вот отсюда пошло слово жадный. Да, жадобный, желанный. Да, что еще? Ну, если прям очень ты любишь человека, то это, конечно, ладушка. Ладушка.
0: Слушай, а вот эти ладушки, где были у бабушки, это значит, группа мужчин ходила к старушке?
1: Я не знаю подробностей этой истории, но вот если ты со своим любимым человеком живешь в ладу, то это точно ладушка. А-а-а. Это ладушка, это лада. Кстати, мужчину можно называть и сокол.
0: Лада — это машина.
1: Да, хорошо. Сокол ясный. Тебя кто-нибудь когда-нибудь сокол ясный называл?
2: Как пойти?
1: А знаете, как называют?
0: Ну, мне пока не 76.
1: А знаешь, сокол ясный?
0: Вот эти девчонки, которые обычно говорят «сокол ясный», я как бы с ними не тусуюсь просто.
1: А между прочим, так могли называть красивого, стадного и храброго парня.
2: Как красиво.
1: Как будто бы обидно, да, что тебя еще никто сокол ясный-то и не назвал. А есть еще один вариант. Дролечка. Дролечка, дроля.
0: Дролечка. Я буду тебя дролить.
1: Дроля.
0: В соцсетях.
2: А что это значит?
1: Дроля – это тот, кто радует, тот, кто увлекает, тот, кто тебе нравится.
2: Ну, правильно, лайки ставит, огонечки.
0: Это парней только так дролечка называют.
1: Дролечка. Ну, можешь и девчонку свою любимую назвать.
0: Что ты там дролечка делаешь?
1: Ладно, а можно я еще одно? Еще одно. Вот такая. Вот если между мужем и женой просто на симпатичного человека, так сказать, нельзя, только на свою вторую половинку, с которым официально зарегистрировал отношения, назвать любимого мужа или жену можно еще согревушка.
0: Ну, потому что когда...
1: Теплые отношения.
0: Да, нет.
1: Да что нет?
0: Потому что под одним одеялом так теплее, согревушка. Согревушка, двигайся сюда ко мне.
1: Ну, знаешь, сколько классных слов.
2: Ребята, мне, знаете, как-то стало грустно, я бы даже сказала, натужно на душе после этого всего, потому что я подумала, что русский язык, да и, наверное, вообще отношения обмельчали. Потому что вот, например, у меня в отношениях звучит «сюська». Любимка, котик и зайка.
0: Конечно, не очень оригинально, ты мужа по фамилии называешь.
1: Сюська, ой.

0: шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные!

0: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о том, что смех снижает давление, и о том, как работают специальные очки для грибников.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня. И в 5 вечера с понедельника по четверг.
0: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
0: Как?
2: Подробности по телефону 5 3 2 3 единицы и на сайте банк добро.

с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батарев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

0: Мегатоп.
1: Это была реклама.
0: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Ами. Акция Мегашоу.

0: И во всех строительных гипермаркетах. Байэлектрика. Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
1: Это была реклама.
0: А сейчас 10 хитов в 10 часов.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Всем доброе утро, это Юнистар, меня зовут Саша Козырев, а за окном у нас та самая долгожданная пятница. Та самая пятница, которую мы ждали всю рабочую неделю, ну и, конечно же, пятница не приходит одна. С собой она захватила ту самую прохладу, которую обещали нам синоптики, и местами даже дожди. Подробнее о погоде на сегодня расскажу через 2 минуты, но прямо сейчас о том, что поднимет настроение в эту пятницу. Dance от Slater. Мари Краймбери споет «Мне так повезло». Ну, хочется, чтобы эту фразу вы повторяли тоже, выходя с рабочего места в пятницу вечером. Мне так повезло, но это покажет время. Чуть раньше Zayn & Sia, Dust Till Dawn. Хит за хитом в нашем пятничном плейлисте, но для начала актуальная на

0: больше.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
0: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
0: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое

0: Доброе утро. С новостями Леся Никитина. Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой в Вилейском районе Минской области. Глава государства посетит предприятие «Зенит Белома». Здесь изготавливают оптическую продукцию гражданского и двойного назначения, аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов и другое. Кроме того, в центре внимания президента сегодня торговля на селе. Грозы нарушили электроснабжение в 438 населенных пунктах Беларуси. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. Например, в Вилейском районе непогода затронула 172 населенных пункта. Повреждены 20 линий электропередач. Поэтапное восстановление электроснабжения потребителей ведется совместно с подразделениями МЧС. В районе работают более 20 аварийно-восстановительных бригад. Дополнительно прибывают специалисты из других регионов. Электроснабжение в Брестской области восстанавливают более 190 энергетиков. К международным событиям Дональд Трамп подписал указ о запрете в США родильного туризма. Речь про тех, кто едет в страну, чтобы родить ребенка, и тот автоматически получил американское гражданство. Американский лидер считает, что воспользовались этим сотни тысяч людей. Власти пообещали преследовать сейчас организаторов таких схем. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте Белгазпромбанк.бай и по телефону 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлантем», официального дилера «Джили» в Минске. И в завершение Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA в Торонто. В своем втором матче она победила китаянку Джан Шуай 6-3, 6-4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В прошлом году победительницей турнира в Торонто стала канадская теннисистка Виктория Мбока. Соболенко тогда в Канаде не выступала. Призовой фонд турнира в Торонто сейчас составляет 7,5 миллионов долларов. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: Ну а теперь в эфире «Юнистар». Коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса «Погода», бай дожди с грозами обещают в Витебске, Могилеве и Гомеле. Также осадки и в Бресте. В Витебске плюс 25, такая же погода в Бресте. В Могилеве до 29, в Гомеле до 34. В Гродно без осадков плюс 24. Днем в столице будет прохладно и тоже обещают кратковременные дожди. Плюс 24.
4: Хит за хитом. Весь день.
3: Ну а мы в формате «Хит за хитом» летим на встречу выходным. KMRO, let's go в эфире. Yeah.

Слэттер, Дэнс, точнее, вот Слэттер в эфире не старый. Сегодня, между прочим, пятница, а значит, вместо привычной пятничной рутины хочется чего-то другого. Вместо офиса, где вы уже наизусть знаете все места, где скрипит кресло, вместо дороги за рулем, где вы снова стоите в пробке и слушаете, как кто-то сигналит без всякой цели, хочется просто выдохнуть и, может быть, потанцевать. И вот тут, конечно, интересный вопрос. А когда вы последний раз вообще танцевали? Многие сейчас, надеюсь, задумались, и это, кажется, само по себе диагноз. Хорошая новость. Начать можно прямо сегодня. Танцпол не обязателен. Кухня подойдет. Коридор подойдет. Место у рабочего стола, ну, когда никто не видит, тоже вполне подойдет. Главное включить музыку погромче, и в этом поможет Unistar.

0: пятница, Юнистар и никаких оправданий. Танцуем!
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
3: Может, в поход с друзьями?
2: В лес за грибами?
3: Или к маме на дачу?
2: Спортом займемся мы на удачу.
3: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
2: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
5: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Аня, учи басню к школе.
9: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито, все довольны.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На горизонте выходные, а значит, в эту пятницу хочется чего-то свежего. И пусть свежесть будет у нас не только сегодня за окном, о которой нам говорили синоптики. Да, сегодня слегка прохладно, но в то же время это комфортное лето. Так вот, комфортная пятница, и наша рубрика «Уикенд свежих хитов» добавит в нее классного обновления. Прямо сейчас будем знакомиться с романтичной песней о любви с первого взгляда от знаменитых британских рокеров Blossoms. «Meet me in love». Давайте послушаем. Кто-то мне подсказывает, что хит идеально вписывается в нашу пятницу, поэтому делаем громче и слушаем Blossoms в эфире Unistar.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Unistar.

0: 11.36 в стране, вы слушаете «Хит за хитом», «Пятница за окном», и знаете, в преддверии выходных мы чаще не только смотрим с вами на часы, смотря, когда же там закончится тот самый рабочий день, не только чаще всего листаем соцсети в надежде, что время ускорится, ну и, конечно, чаще задумываемся над тем, чем заняться на предстоящих выходных. Так вот, ответ мы для вас нашли и подготовили в нашей рубрике «Выход в люди». Она через считанные секунды, поэтому слушайте внимательно. Ну а чуть раньше коротко расскажу о музыке. Алан Уокер, Broken Strings. You Love от ATB Topic A7S. Ride It от Дейшона. Ну а теперь подробная инструкция, чем займемся на предстоящих выходных.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы — кинопрокатная компания «Вольгафильм». Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это «Выход в люди» в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: «Выход в люди».
5: А они обещают быть такими насыщенными, что к понедельнику мы будем брать отпуск, чтобы отоспаться. Ну или чтобы съесть еще один огурец.

огурец или помидор, или драник. Но для начала всем, кто скучает по морю, я рекомендую отправиться на Августовский канал. Моря там нет, а вот праздник моря появился. 8 августа в субботу у шлюза Домбровка состоится торжественный

0: собственные открытия с морской музыкой, танцевальное шествие с Нептуном и его свиты, а также музыкальный фестиваль на августовской волне. Дети будут в восторге от пиратского лабиринта и водной битвы, а взрослые от библиотеки под открытым небом с книгами о морских приключениях. И главный гастрономический сюрприз – все желающие попробуют драники по уникальным рецептам. А завершится все это великолепие фестивалем красок и пенной вечеринкой. И моря вроде и нет, но будет столько веселья, что оно как будто и есть. Любители овощных баталий могут отправиться 8 и 9 августа в Ивье. Там в эти дни настоящий томатный апокалипсис. В хорошем смысле. Праздник Ивьевский помидор. Здесь нас ждет Ивье де Томатейро. Помидорное шоу-битва, где команды будут забрасывать друг друга томатами. А если у вас на даче вырос гигант весом от 500 граммов, везите на выставку, покажите и посоревнуйтесь, потому что там выберут самый большой томат. Все будет сочно, ярко и очень вкусно. И на закуску день огурца в Шклове. Он пройдет 8 августа в субботу. В центре города у ратуши развернется костюмированный парад, концерты и огуречные подворья. Здесь мы сможем попробовать огурцы абсолютно во всех состояниях. Свежие, соленые, малосольные, жареные, пареные и даже в экзотическом варенье. Оказывается, варенье из огурца действительно существует. Похоже, что это кульминация всего огуречного сезона. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Новый сезон на радио Юнистар – это праздник. И мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
6: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
7: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Август намекает. Успей насладиться летом и ценами в «Маяке». Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 12 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Напиток «Росинка» «Классик» 2 рубля 79 копеек за 2 литра. «Маяк». Мы ломаем цены.
0: Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут. Прямо сейчас узнаем новости.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К-телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 0051 0+. Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте.

0: будто хотим, подчеркнул президент, говоря об организации торговли в сельской местности. Должен быть и ассортимент, и качество товаров, сказал Александр Лукашенко и отметил, что со стороны государства немало сделано для организации торговли на селе. Гроза в Беларуси обесточила около 500 населенных пунктов. В Минэнерго рассказали, что от непогоды пострадали Минская, Витебская, Гродненская и Гомельская области. Самая напряженная обстановка сейчас в Вилейском районе. Там штормовой ветер повалил столбы линий электропередач и деревья. Обесточены 172 населенных пункта. В районе работают больше 20 аварийно-восстановительных бригад. Дополнительно прибывают специалисты из других регионов. В борьбе с последствиями непогоды к энергетикам присоединились и спасатели. В Беларуси хотят построить курорт для удаленщиков. Необычный туристический объект может появиться на Нарочи. Этот проект победил в творческом конкурсе Федерации профсоюзов Беларуси. Его авторы – выпускники БНТУ. Они решили отказаться от привычного представления о санатории и предложили создать пространство, где можно не только отдохнуть, но и комфортно поработать на природе, так как такая потребность все чаще встречается среди молодежи. Для этого в курортном комплексе планируют оборудовать полноценный коворкинг со стабильным высокоскоростным интернетом. И к новостям компании. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек. Доллар США – 2 рубля и 93 копейки. И 100 российских рублей. 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Пятая матрица находится в разработке. Премьера ожидается не раньше следующего года. Эту информацию подтвердила киностудия Warner Brothers. А вот о сюжете пока ничего не известно. Не раскрывается и актерский состав. В том числе нет подтверждения, вернется ли Киану Ривз. Напомню, первая матрица вышла в 1999 году и считается одним из лучших фильмов в жанре киберпанка. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня днем осадки обещают в Витебске, Могилеве, Гомеле и Бресте. В Витебске плюс 25, такая же погода сегодня и в Гродно, и Бресте. В Гомеле до 34, в Могилеве плюс 29, днем в Минске плюс 24 и, возможно, небольшие осадки.
2: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а наш день продолжают хит за хитом в эфире. И на очереди «California Dreamin'».

0: Меня тут, оказывается, ничего не раздражает и мне нравится. Редкое чувство, согласитесь, почти коллекционное. Так что, если у вас так, берегите это. Если нет, ничего страшного. Начните с малого. Кружка, растение, порядок на столе работает лучше, чем кажется. Ну и, конечно, музыка в динамиках, она помогает прожить те самые рабочие будни. Рио, Shine On в ближайшие минуты в плейлисте Юнистар.
1: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
6: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены, трицены.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат «Мельдоний ЛФ».
11: Новый день.
12: Новые нагрузки.
11: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
13: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин фарш хатний с индычкой охолоджаны 10,49 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44 569 33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: За окном пятница, день, когда тело еще на рабочем месте, а мысли уже где-то там, далеко. Причем улетают они гораздо быстрее, чем мы успеваем закрыть последнюю задачу. И вот тут музыка работает как настоящий телепорт.

0: августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Джили.
0: А у нас в соседях с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Баклажан всего 5,99 за килограмм.
6: Соседи всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
10: Зачем?
9: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
11: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
12: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер – сеть магазинов «Копеечка».
13: Август начинается с выгоды в копеечке. Масло подсолнечное «Правило вкуса». 4 рубля 79 копеек за 1 литр. Сахар, песок «Копеечка». 2 рубля 29 копеек за 1 литр.

0: Матрасы ЭОС.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
2: Это была реклама.
4: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: На железнодорожных вокзалах появятся автоматические камеры хранения. Как передает телеканал ОНТ, новые устройства поставят по всей стране, не только в столице. Новые камеры разместят в привычном помещении, где и сейчас сдают багаж. Ячейки будут разных размеров. Расплатиться можно будет как наличными, так и картой. Правда, пока точную стоимость в БелЖД не называют. Показатель будут просчитывать. Дональд Трамп подписал указ о запрете в США родильного туризма. Речь про тех, кто едет в страну, чтобы родить ребенка, и тот автоматически получил американское гражданство. Американский лидер считает, что воспользовались этим сотни тысяч людей. Власти пообещали преследовать организаторов таких схем. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля 93 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска самая неожиданная коллаборация сезона. Леонардо Ди Каприо и жена Джеффа Безоса запускают совместный проект. Он будет посвящен спасению исчезающих видов растений и животных. Всего голливудский актер и избранница создателя Amazon хотят восстановить популяции 100 видов из 30 стран. Новые партнеры уверены в том, что принесут пользу миру. Тем более, что Ди Каприо знает толк в филантропической деятельности. Около 30 лет актер борется за защиту природы, редких видов животных и говорит об изменении климата. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: И коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса «Погода.бай», сегодня днем осадки обещают в Витебске, Могилеве, Гомеле и Бресте. В Витебске, Бресте и Гродно около 25 градусов. В Гомеле до 34, в Могилеве плюс 29. Днем в столице возможны кратковременные осадки во второй половине дня и до 24.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
3: Хит за хитом. Весь день.
1: Ну а мы с вами продолжаем наслаждаться пятницей. И, конечно же, этим летом «Feel This Moment» поют нам «Питбуль» Кристина Агилера. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Galaxy от Kungs в эфире New Star. Легкий хит, который предназначен для того, чтобы добавить немного солнца в нашу рабочую пятницу. Ну, судя по прогнозам и тому, что происходит за окном, дождь — это наша реальность. Ну и смотрите, какая забавная штука. В пятницу мы думаем о выходных. Считаем часы, смотрим планы, представляем, как будет здорово. На выходных, где-то во второй половине воскресенья, мы уже думаем о рабочей неделе. Что там в понедельник, какие задачи, сколько писем накопилось. Получается, мы постоянно думаем о том, что и так случается само. Выходные придут. Понедельник тоже придет, никуда не денется. Он на редкость пунктуальный. Хорошо это или плохо, решать не мне. Но предложение у меня есть. Давайте чуть больше наслаждаться моментом. Пятница, она вот, прямо сейчас. Кофе горячий, солнце в окне. У кого-то, надеюсь, до конца дня осталось всего ничего. Так что дышим, улыбаемся и слушаем хит за хитом в эфире Инистар.
1: Реклама.
2: Найти ответы — не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком.

0: разработчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.

0: 20%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Кето-стейк «Дельмары» 400 грамм всего 11,99.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в «Белбланк».
3: «Белбланк» – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.ru.

0: выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия. 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3 цены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика».
2: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы.
3: Здоровые зубы. 1, 2, 3.
0: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин скумбрия холодного вынжения 26,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44,569,33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: На Юнистар продолжается уикенд свежих хитов. Это тот самый день, когда в нашем плейлисте появляется больше свежей музыки. И на очереди у нас с вами классный хит.

0: песня о зажигательных танцах от легендарного рэпера и королевы фанка. Чака Хан и Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Давайте послушаем короткую версию. Стильно, классно. Ну и что ж, настраиваемся на предстоящие выходные. Делайте громче.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: 13:36 в стране. До выходных остались считанные часы, и кажется, это самые длинные часы за всю неделю. Стрелки будто специально замедлились, чтобы посмотреть, как мы справимся. Но есть проверенный способ ускорить этот процесс. Конечно, музыка в динамиках. Включаешь любимый хит, и вдруг оказывается, что полчаса уже позади. Задачи закрываются как-то быстрее, а настроение подтягивается само собой. Это, конечно, не магия, но работает почти как она. Так что оставшиеся часы мы просто перетанцуем, переждем, переслушаем все хиты, которые играют в эфире Юнистар. Заходите на сайт unistar.by и слушайте любимый хит за хитом в идеальном качестве. Ну а на горизонте у нас I'm Moving to the Sun от Хюгела. Обними от Лирика. Bring it to my life от Evanescence. Уже скоро в этой студии Аня Васильева скажет наконец-то выходные, ну а я с вами прощаюсь до понедельника. Всем классных выходных.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Крош, это ты?
3: Ёлки-гоки, а кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком, у них терминал.
6: Доигрались.
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-гоки.
4: В кино 6 августа.
7: Категория 6+.
8: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
8: Фестивалей с кулинарными изысками в ближайшие дни столько, что тем, кто следит за фигурой, придется побороться с искушением. Любителей атмосферы и колорита я приглашаю в музей Озерцо. Там в субботу впервые пройдет фестиваль дударей «Дудабай». Обещают полное погружение в атмосферу. Будет и лекция про средневековье, и интерактивная зона с громким названием «Как без дудки без дуды ходят ноги не туды», а также концерт «Почувствуй голос белорусской земли». И даже если вы не умеете играть на дуде, вас научат. Если вы не умеете делать дудки, тоже научат. А еще там будет ярмарка. Словом, все, что нужно для красивого летнего счастья. Если вам хочется добавить в выходные железо и пороха, то в субботу 8 августа предлагаю отправиться в Несвиж на фестиваль «Несвижская фортеция». Это фестиваль исторической реконструкции, где смешались все эпохи. Здесь вам и рыцарские турниры, и шотландская пехота, и наполеоновские сражения, и даже бои Первой мировой. И самое приятное, что среди всего этого железа найдется место и для лакомств. Там будет кулинарный конкурс блинов на финской свече, медовая и сырная ярмарки и отдельная фишка – пряничный конкурс. Да, рыцари тоже едят пряники, и это прекрасно. А пока в Несвиже гремят мечи, мы переносимся в Крево, прямо к стенам древнего замка, где 8 августа пахнет не порохом, а мокрой глиной. Там пройдет фестиваль-ярмарка «Керамика Крево». Гончары из Сморгони, Молодечно, Логойска, Воложина, Вилейки и Минска покажут свои шедевры и посоревнуются в мастерстве.

0: МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: У ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
5: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Тринадцать часов и 57 минут. Это наконец-то выходные на Юнистар. И наконец-то я, Аня Васильева, рядышком с вами для того, чтобы отвлечь вас от очень важных дел. Делать я это буду с помощью хитов, ну и, конечно же, классных игр, которые позволят взбодриться, ну и, конечно, получить классный подарок. Что на кону? Сертификат в Yellow Birds и, конечно, два пригласительных билета в кинотеатр Skyline. Об этом обо всем чуточку позже. Сейчас давайте о хитах. Эван Рокстон тут будет через 10 минут, так же, как и Иракли. И Мадонна, Masterpiece, раньше остальных. Сразу же после выпуска новостей и прогноз погоды. Ну и мы продолжаем наш яркий день пятницы. И пусть сегодня не так жарит, зато есть возможность как следует собраться с мыслями и поработать.
5: Реклама. Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи. Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
11: Может, в поход с друзьями?
12: В лес за грибами?
11: Или к маме на дачу?
12: Спортом займемся мы на удачу.
11: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
12: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
11: Это была реклама.
13: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Добрый день, Беларуси. 14:01 с новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к модному направлению избинг, новому тренду сельского отдыха, и активнее покупать пустующие дома в небольших деревнях подальше от городской суеты. Об этом, как сообщает Белта, глава государства заявил сегодня во время совещания в Вилейском районе. Президент уверен, что агрогородки и крупные деревни останутся в Беларуси и будут развиваться, а вот маленькие деревушки, по его словам, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. Гроза в Беларуси обесточила около 500 населенных пунктов. В Минэнерго рассказали, что от непогоды пострадали Минская, Витебская, Гродненская, Гомельская области. Самая напряженная обстановка сейчас в Вилейском районе. Там штормовой ветер повалил столбы линий электропередач и деревья. Обесточены 172 населенных пункта.

0: хотят запустить на туристические полеты от 5 до 30 километров над достопримечательностями. Кроме того, такие беспилотники планируется использовать для оказания медицинской помощи и тушения пожаров. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентры «Джили Атлант-М», официального дилера «Джили» в Минске. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля 93 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Необычный навигатор создал студент из Южной Кореи. Приложение прокладывает маршрут в тени. Навигатор определяет положение солнца в нужный момент, учитывает тень от домов и деревьев и предлагает максимально прохладный путь. Сервис даже показывает, какие сиденья в автобусе и поезде лучше выбрать, чтобы не попасть под пекло. Приложение уже обошло Google карты и возглавило App Store в Южной Корее. Но в других странах его пока нет. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак».
2: День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
3: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта Погода.бай. Этой ночью дождь с грозой обещают только в Гомеле, и там теплее всего до плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. Ну а в Минске этой ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем осадков в Беларуси не обещают. А теплее всего будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте и Гродно 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра тоже 20-22 тепла и, кстати, тоже без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

14.11, это наконец-то выходные, но и не старая рубрика «О чем говорят машины?». Какие самые популярные опции в автомобилях? В США провели исследование и выяснили, что для американцев самая популярная функция в

0: как испытания проходят у других автопроизводителей. Ну и, конечно, не забываем о том, что сегодня, в пятницу, мы с вами чаще встречаемся в рубрике «Драйв-чат» для того, чтобы как следует поболтать. И тут давайте-ка расскажите мне, краснея, какую ошибку вы совершили на первом свидании. 610-9950, код 29. И я уже вижу вот эти вот сообщения. Самая большая ошибка, что пришла. Это когда человек очень не понравился, да? Такое бывает. Так, ладно, ну, может, вы отправились с девушкой покататься на аттракционах, а она их панически боялась, и потом высказала вам все, что она о вас думает. Ну, или наоборот. Пригласили ее прогуляться по парку в дождь, а у нее прическа, макияж, она же готовилась, да? 610-9950, код 29. О тех самых ошибках, которые вы совершали на первом свидании, говорим сегодня. Озвучим это все, может, и не так будет потом на душе больно, может, и отпустит. А пока музыка. Тут Аура, It's Like a Rainbow, через пару секунд.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: на первое свидание. Из-за троллейбуса, который проезжал мимо. Специально смотрела, пришел он или нет. В итоге 27 лет отметили в этом году. Так, не поняла. Не пришла на первое свидание. А, я поняла, вы проехали мимо. Света, Света, так переживали. Ну, хорошо, что все хорошо заканчивается. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Какую ошибку вы совершили на первом свидании? Вот, может быть, действительно сели не на тот автобус, уехали, и ваш человечек вот попросту не дождался. Ну, или дождался, и вы вместе уже очень-очень долго. Я же люблю хэппи-энды. Давайте-ка пишите, а мы пока музыку послушаем.
1: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
2: Реклама.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Выходные. 14:31. Это наконец-то выходные на Юнистар. И впереди нас с вами ждет насыщенный уикенд свежих хитов. Свежий хит послушаем буквально через пару минут. И сейчас место у микрофона уступает Дмитрию Николайзину. И он расскажет, почему вы так горько плачете, когда готовите салат с луком.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-иголки!
4: В кино 6 августа. Категория 6+.
8: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
9: Наверняка каждый задавался вопросом, почему, когда режешь лук, хочется плакать?
8: Виной тому химическая реакция. Когда рвется ткань лука, выделяется летучий газ – лакриматор. Попадая на слизистую, он превращается в кислоту и раздражает глаз. Мозг сразу же посылает сигнал – плакать, чтобы поскорее смыть этот раздражитель. И вот интересный факт. Приготовить любимый салат можно без слез. Для этого нужно выбрать нож поострее, а лук подержать в холодильнике – перед нарезкой. Это сократит выброс газа и замедлит реакцию. А еще можно жевать мятную жвачку во время готовки, чтобы не плакать из-за лука. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: «Надо знать».
10: Наконец-то выходные.
3: Уикенд свежих хитов.
1: Обещал свеженький хит, а значит, пора нажать на плей и послушать песню о теплых воспоминаниях и нежных чувствах от британского бойз-бенда. Это «Take That, Sweet July». Зачем ждать, когда можно услышать этот хит прямо сейчас?
3: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: 8:36, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются новостью вдогонку. И тут оказывается, что смеяться-то полезно. Так что давайте пошутите над коллегами ради их же здоровья. Ведь, как говорят кардиологи, смех снижает артериальное давление, улучшает пластичность сосудов. Ну и, конечно, это прекрасное лекарство от стресса. И это не все. Когда мы смеемся, ткани насыщаются кислородом, и еще мышцы пресса укрепляются. В общем, можно сэкономить время на зарядке утром и как следует посмеяться в офисе. По-моему, прекрасный план. И вообще, можете отменить сегодня вечернюю тренировку, если в офисе кто-то уже знатно пошутил. Главное, от души посмейтесь. Наконец-то выходные. Наконец-то выходные и рубрика «Драйв-чат». Общаться будем намного чаще в ближайшие 2 часа и рассказывать друг другу, какую ошибку вы совершили на первом свидании. 610-9950, код 29. Ваши истории уже есть, к ним вернемся буквально через пару минут. А пока хит за хитом. Тайни Темпа, Эрик Тернер. То, что звездами предначертано.
1: Реклама.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
4: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Диарик.

0: Диарея у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Диавен.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: 14:46. Это, наконец-то, выходные, но и не старая рубрика «Драйв-чат». Мы говорим о ошибках на первом свидании. Что за они? Вот Сержу, да? Написал. Познакомились и виделись на следующий день и тут же начали жить вместе. Итак, 17 лет. Потом поняли, что не подходим друг другу, развелись. Ничего себе, целых 17 лет понадобилось для того, чтобы понять, что вы друг другу не подходите. Вот это вот терпение. Так. Я вот не понимаю, как прочитать ваше имя, но историю зачитаю. Другим именем называла все первое свидание молодого человека. Ну, я пишу, а он что? Он начал уточнять, что за Макс. Меня спасло, что он был высокий, широкоплечий, одним словом, Аполлон. Но якобы дядя Макс большой, сильный, крупный. И вот тут в ход пошла женская находчивость. Да, девочки, все что угодно можем говорить, лишь бы не спалиться. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Вы рассказываете о ошибках на первом свидании, чего нужно избегать. Может быть, кто-то сегодня как раз на свидании и собирается. Предостережем, поднимем настроение и вспомним, как это было. Telegram Unistar, все сюда.
1: Наконец-то выходные. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Часов и 56 минут. Это наконец-то выходные на Юнистар. И мы с вами наконец-то вместе. Наконец-то отвлекаемся от работы с помощью хитов. Ну и в драйв-чате рассказываем про ошибки, которые вы совершили на первом свидании. Не стесняйтесь, вспомним, как это было. Может быть, даже улыбнемся и убережем других от подобного. Ну и, конечно, послушаем музыку, проголосуем за любимые хиты, потому что итоги хит-парада Юнистар ТОП-20 уже через пару часов. Вот и послушаем Офенбах, Miles Away. Поставим лайк любимчикам и переключимся на Зиверт Ята Л. Она будет чуточку раньше. Но опережая всех, идут Маранди с хитом Angels. Появится сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар.
5: Реклама.
6: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
7: Новички, ловите промокод Белка в Билбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
8: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях.

0: профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор Чупьюмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Акция

0: Вісім лесу ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
1: Это было реклама.

Добрый день, Беларуси. 15 часов с новостями. К этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко во время общения с жителями Вилейского района высказался о необходимости сохранить деревню. Об этом сообщает Белта. Президент обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру в сельской местности, чтобы обеспечить население всем необходимым. Глава государства также отметил, что именно вопросы обслуживания жителей села стали одной из центральных тем его командировки в Вилейский район. Он в числе других был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. Энергетики продолжают устранять последствия мощного грозового фронта, который прошелся по Беларуси сегодня ночью. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Минской области, где без света остаются 188 населенных пунктов. Для усиления действующих бригад направлены дополнительные из Брестской, Могилевской и Витебской областей. В Белэнерго говорят, что энергоснабжение восстанавливают поэтапно. На помощь энергетикам пришли подразделения МЧС и Минлесхоза. В Беларуси хотят построить курорт для удаленщиков. Необычный туристический объект может появиться на Нарочи. Этот проект победил в творческом конкурсе Федерации профсоюзов Беларуси. Его авторы – выпускники БНТУ. Они решили отказаться от привычного представления о санатории и предложили создать пространство, где можно не только отдохнуть, но и комфортно поработать на природе, так как такая потребность все чаще встречается среди молодежи. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Радио «Юнистар» открывает новый сезон шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово партнер концерта, смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и тех жидкости «Адека» – ваши комфорт и уверенность за рулем. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля и 93 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля.

0: На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну, а я прямо сейчас расскажу о погоде. И по информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле. Там теплее всего, да, плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. Ну, а в Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем дождей тоже не обещают. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 25. В Бресте и Могилеве комфортные 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра днем тоже 20-22 тепла и без осадков. Ну, а мы едем дальше и слушаем Маранди Angels.
2: Хит за хитом. Весь день.

15.10, это наконец-то выходные, но и не старые новости из мира авто. И вот Nissan ставит рекорды. На этот раз отличился гибридный кроссовер Qashqai e-Power. Он проехал почти 2000 километров без дозаправки и подзарядки и попал в книгу рекордов Гиннесса. Маршрут проходил по Колумбии. Ехать приходилось по высокогорью и по побережью Карибского моря. 4 дня в дороге по совершенно разным дорогам при разной погоде. Это лучший результат среди серийных кроссоверов с электрической силовой установкой увеличенного запаса хода, который не поддерживает зарядку от внешней сети. Такой результат достигнут во многом благодаря большому количеству затяжных спусков. В общем, вряд ли это можно назвать реальными условиями. Все рассчитано очень точно. Но все равно, отличная реклама для Nissan. Да и в конце концов, я бы сама не прочь испытать эту машинку. Готова ехать и 7 дней. Но самое главное, по побережью Карибского моря. Наконец-то выходные. Ну и пришло время поиграть в игру «Главный герой». Сыграем уже буквально через минуток 6, что нужно. Дозвониться в студию прямого эфира 242-9950, код Минска 8017, и попытаться угадать, что за персонаж у меня на лбу. Победитель получит

настроение спа. Сегодняшняя игра, она будет особенной, потому что дальше вас ждет кое-что новенькое. Но об этом чуточку позже. Сейчас давайте сосредоточимся на звонках. Дозвоните в студию, получите возможность выиграть 242-9950, код Минска 8017. И звонки уже полетели, надо же. Ну что ж, выходит, пора отвечать.

0: наконец-то выходные, и наконец-то, наверняка сказала Танечка, когда дозвонилась в игру главный герой. Татьяна, добрый день. Ну что, рабочие дела, как там в пятницу? Не сильно загрузили вам мозг? Силы-то на игру остались?
1: Конечно же.
0: Ну все, супер, значит, сегодня постараемся выиграть вам подарок. Есть те самые люди, которые будут вам подсказывать?
1: Да, есть.
0: Поддержка – это всегда важно. Таня, вы такая серьезная, за эфиром вы какая-то улыбающаяся была. Все, сосредоточились, настроились на игру?
1: Да, конечно.

0: этого вполне возможно и станет первым шагом к успеху. У меня для вас есть три подсказки и целая минутка. Вы будете задавать мне вопросы, на которые я постараюсь отвечать, да или нет. Обычно у меня не всегда получается, но всегда это вам на руку. Ну что, вы готовы?
1: Да, готова.
0: Ну все, поехали тогда. Роман, Франция и граф. Ваши вопросы.
1: Это человек реальный?
0: Это абсолютно реальный человек.
1: Это какой-то король или...
0: Нет.
1: Граф.
0: Граф, но это подсказка. Скорее отсылает
1: граф
0: на... Вот прям идеально вы назвали, но давайте думать дальше. Граф Монте-Кристо. Прекрасно.
1: Жерар Депардье, может быть?
0: Нет. Давайте спросим, чем, может, занимается этот человек?
1: Чем занимается?
0: Нет, я не смогу ответить на этот вопрос, да или нет. Но вы думали в сторону Жерар Депардье. Актер? Нет. Писатель? Это да. Ну, уже 8-7. Уже все сказали. Граф Монте-Кристо и писатель. Вот прям только фамилию назвать.
1: Дюма.
0: Да, абсолютно верно. Роман, Франция и граф. Тот самый граф Монте-Кристо. Ну, естественно, это Александр Дюма. Анечка, на последних секундах буквально. Да, да, выдыхайте. Выдыхайте, подарок ваш.
1: Спасибо большое.
0: Воодушевляющий от Центра молодости Yellow Bird. Задаю вам релакс-программу «Детокс похудения СПА», в которую входят ленивое кардио на Вукулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термо одеяле, травяной чай или кислородный коктейль. В Телеграме Юнистар тоже догадались, но вы были раньше. Поэтому, Таня, оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер.
1: Да.
0: А со всеми остальными мы едем дальше.
2: Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прихожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здається, я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds, центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Реклама.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого – от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
7: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
5: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Мягкий корм для кошек «Феликс» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Мороженое 28 копеек, шоколад «Пломбир» 1 рубль 49 копеек за 70 граммов. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7300.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
3: Выходные. 15:33, это наконец-то выходные на Юнистар, уже очень-очень скоро. Тут свеженький хит, но сперва мой коллега Дима Николайзин украдет микрофон ненадолго для того, чтобы рассказать, что нам надо знать.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы – кинопрокатная компания «Вольгафильм».
5: Крош, это ты?
6: Юлки год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Да играй.
7: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки год.
7: В кино 6 августа.
10: Категория 6+.
11: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
4: Надо знать.
12: А вы знали, почему после дождя воздух как будто бы меняется?
11: Наверняка каждый из вас замечал, что после небольшого шторма воздух как будто становится чище, а дышать приятнее. Оказывается, это связано с тремя факторами. Во-первых, он действительно очищается. Пыль, пыльцу и грязь дождя.

0: который освежает атмосферу. И в-третьих, влажный воздух не пересушивает слизистые, поэтому дышать комфортнее. И вот интересный факт. Нос человека очень чувствителен к тому самому запаху дождя. Его называют геосмин. Такая способность помогала предкам находить воду и плодородные земли. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
3: 15:35. Это наконец-то выходные и наконец-то свеженький хит. Это эмоциональная баллада о любви. То, что послушаем далее. В исполнении инди-рокеров и поп-дивы Snow Patrol и Kylie Minogue.

15:38, наконец-то выходные, но и не старые. Новость вдогонку прямо сейчас. Даже если вы их не видели, теперь вы их точно увидите. Я про грибы. На .b рассказали, что финские ученые разрабатывают специальные очки для грибников, чтобы видеть добычу даже в самых укромных местах. Штука полезная, конечно, но можно еще придумать умные очки для преподавателей, например, чтобы шпаргалки замечать на экзаменах, или для мам, а то детальки от Лего, они, знаете ли, такие маленькие, а наступать на них так больно. Ну и больно бывает, когда мы совершаем непростительные ошибки. Сегодня о них как раз и рассказываем друг другу. Какую ошибку вы совершили на первом свидании? 610-9950, код 29 от Telegram Unistar. Все сюда.

0: За живой музыкой и морем подарков будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. BTS. Swim. Номер 2. Teddy Swims. Mr. Know It All. Номер 1. Tame Impala и Jenny. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.

0: выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
2: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Нарушен сон? Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Револон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
7: А в этом радиоролике звучит реклама Стомики.
8: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
9: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: понимать, в чем дело. Девушка-то такая утонченная, интеллигентная, культурная. Ну, слушайте, после... Ему было очень стыдно смотреть в глаза своей визави в итальянском ресторанчике неподалеку от кинотеатра. Я уж не знаю, может быть, изгладило впечатление вот все это вкусное, что вы нас заказали. Но, пишет Саша, культурность моей спутницы была на таком заоблачном уровне, что она даже брови не повела за весь киносеанс. Поблагодарила за приглашение и ни словом не упрекнула его в ресторане. В общем, свидание завершилось на хорошей ноте, но неловкость оставалась еще очень-очень долго. В конце концов, я бы не спешила делать выводы за других людей. Может быть, как раз-таки такой чуткой, утонченной леди не хватало именно такого рода юмора. Потому что чаще всего вот нас в этом пузыре держит, а может, барышня была рада, что она вырвалась таки и такие слова услышала, и такие действия. Может, действительно от души поблагодарила.
1: Наконец-то выходные. Это Радио Юнистар.

15:57. Это наконец-то выходные на Юнистар. И наконец-то мы будем слушать музыку и хит, за который вы чаще, чем за другие, голосовали на нашем сайте unistar.by. Это я говорю про Slater и Dance. А вот как изменится ситуация в 17:00, узнаем. Моя Мишель тут иногда. Обожаю этот хит. Послушаем его обязательно. Ну а раньше остальных диски Синуса Давуда. После выпуска новостей и прогноза погоды. Радио Юнистар. Наконец-то выходные.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно, Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
6: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
5: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.
7: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
8: Как?
9: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
8: Это была реклама.
10: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко обратил внимание на слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему. Об этом, как сообщает Билта, президент заявил сегодня на совещании в Вилейском районе. По словам белорусского лидера, люди по-прежнему жалуются на режим работы автолавок, маршруты движения и ассортимент. Мониторинг Вилейского района, который проводила администрация президента, показал, что даже в

0: 3 рубля 39 копеек, доллар США 2 рубля 93 копейки и 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки. И в завершении выпуска. Японские ученые выяснили, как выглядит идеальное женское тело. Новое исследование, в котором участвовало почти 400 мужчин, показало, при оценке привлекательности важнее не соотношение талии и бедер, а пропорция талии и груди. Об этом рассказала британская газета Daily Mail. Наиболее привлекательными участники назвали фигуры, у которых соотношение талии к груди составляло от 0,6 до 0,7. Такому стандарту отвечают, например, актриса Синди Суини и певица Кэти Перри. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – сеть строительных магазинов «Мастак». День строителя – это вам не просто так. Вперед за скидками в строительные магазины «Мастак». С 8 по 9 августа в честь Дня строителя в магазинах «Мастак» скидки до 40%. Подробнее по номеру 757-0101 и на сайте «Мастак.бай». «Мастак» – все для стройки.
2: Ну а прямо сейчас в погоде и по информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле, и там теплее всего до плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве около 14 градусов, в Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем осадков в Беларуси не обещают, а теплее всего будет в Гомеле до плюс 25. В Бресте и Могилеве комфортные 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра днем тоже от 20 до 22 тепла и без осадков.
1: За хитом. Весь день.

0: 16.11, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, и новости из мира авто звучат на всю страну. Самые сильные умы мира неперестанно думают, как сделать электромобили еще и еще лучше. Вот японцы выдали очередное изобретение. Литий-кислородные батареи. Они позволяют накапливать примерно в 10 раз больше энергии, чем современные аккумуляторы. Тогда и электромобили будут ездить подольше, а летающие гаджеты улетать подальше. И, кстати, солнечным и ветряным электростанциям такое тоже надо. Можно будет создавать более эффективные системы хранения энергии. Правда, пока все только в разработке. А вот когда такие батареи появятся на серийных автомобилях, никто не знает. Но хорошо, что до этого уже додумались, значит, дело движется туда, куда нужно. Наконец-то выходные. Ну и, конечно, сыграем в игру «Прозевать невозможно». Неожиданный хит сегодня ворвется за классный подарок. И, как вы поняли, его нет в эфире «Юнистар», но вы его знаете. А победитель получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на мультфильм «Смешарики». Нужно взять в руки мобильный телефон, найти в чате номер 610-9950, код 29. Это и есть телеграм «Юнистар». Только здесь я увижу ваши правильные ответы. Ну и, конечно, первым правильно ответить. Ну что, всем успехов!
1: Первая причина — это ты.
0: Ну ничего себе!
1: Вторая — все твои мечты. Третья — это все твои. Я им не поверю.
0: Вот это ностальгия! Пригласите коллегу на медленный танец, друзья мои, когда будем слушать этот хит в повторе. Ну а итоги чуточку позже. Прямо сейчас хит от Дэн Мэн и Крис Берка «Another Trick».
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: 19 минут. 16 часов и 19 минут, вот что подсказывают мне студийные часики, а значит, будем подводить итоги игры «Прозевать невозможно». Столько вариантов разных вы мне прислали, хотя я была уверена, что все ответят правильно. Это же Игорь Николаев, я вас умоляю.
1: Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Третья – это все твои...
0: Все твои друзья, писали вы. Все твои... Мечты и снова друзья, и снова мечты. Или все-таки слова? А вот и ответ. Нет, ну я все понимаю. Этой песни нет в эфире Юнистар. Но все же. Слова. Слова, пропущенное слово. Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Ну а Михаил сообразил раньше остальных. Уже в понедельник с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать подарок. Два пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на мультфильм «Смешарики сквозь вселенные», где Крош, Ёжик, Нюша и вся команда отправляется в головокружительное путешествие по параллельным мирам, чтобы спасти родную Ромашковую долину и заодно выяснить, что даже бесконечность не преграда для настоящей дружбы. «Скайлайн Синема» — территория ярких людей и особенных эмоций. Едем дальше или не едем? Расскажу сейчас.
2: Наконец-то выходные.
0: Ну, конечно, о пробках собираюсь поговорить с вами. Они уже на 5 баллов из 10. Самые крупные к этой минуте на МКАДе от Нестерова до Партизанского проспекта 11 минут. Настолько же придется задержаться на Куйбышево от Кульман до улицы Машерова. 10 минуток уйдет на Радиальную улицу от Амеленюка до Партизанского проспекта. Там машины едут медленно. 17 минуток уйдет на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Киселева от Красной до Максима Богдановича тоже почти 10 минут. И вот они, самые крупные пробки, но даже... В них время прилетит незаметно вместе с Pink. Ее послушаем через 2 минутки.
3: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
4: Реклама.
5: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
6: 24 сентября в бизнес-центре «Призма» состоится главное событие для профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости. «Беларусь Retail and Real Estate Forum 2026». Технологии, инновации, инструменты развития бизнеса, практические кейсы от ведущих игроков рынка и самые актуальные тренды отрасли. Не упустите возможность узнать новые идеи и найти партнеров. Переходите на сайт retailawards.by, знакомьтесь с программой форума и приобретайте билеты. Это уже сегодня.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
10: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус».

0: Хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
1: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
0: Остался всего один рекламный ролик.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Выходные. 16:34, наконец-то выходные на Юнистар. И вот буквально через пару секунд Валентин Середа будет уговаривать вас прогуляться пешком. Не ехать на машине после работы, а пешочком. Почему это важно? Он расскажет в программе «Больше жизни».

0: сделать глубокий вдох и просто пройтись, наполняя сердце спокойствием, а тело жизнью. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.
2: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
3: 16:37. Уикенд свежих хитов обещал вам зажигательную песню о влечении и танцах от румынской поп-звезды Инны. И... Маринито. Слушаем полную версию прямо сейчас.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

По пятницам я рассказываю вам о том, что ждет нас на следующей неделе. И сегодняшняя пятница не исключение. Деловой гороскоп на всю следующую неделю. Прямо сейчас Совнух начинаем. Впрочем, как и всегда.

Напрягаться, вообще это всех касается. Козероги, не торопитесь принимать важные ответственные решения. Вряд ли они приведут к желаемому результату. Больше вероятность того, что напротив, чем вы больше будете стремиться к достижению цели, тем дальше от вас окажется эта цель. Постарайтесь добиваться на следующей неделе всего играючи. Водолеи, если начатое дело на этой неделе не возымеет успеха на следующей, то не нужно искать виноватого. Лучше взять вину на себя и попытаться все исправить. Рыбы мои, вы стремитесь к безупречности, в то время как решающее значение имеет затраченное на то или иное дело время. Ваш подход оправдан только лишь, если вы учитесь. В любом другом случае перфекционизму на следующей неделе нужно будет наступить на горло. Наконец-то выходные. А вот уже и 6 баллов из 10. Это очередные предсказания, только уже о пробках в столице. По самым крупненьким пробежимся. Это улица Козлова, проспект Машерова от Платонова до Куйбышева почти полчаса. 16 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта по 11 минут на Минской кольцевой. От Ташкентской до Партизанского проспекта. И от Нестерова до Партизанского проспекта. 13 минут к Немига, Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. И 13 на Платонова, на Чапаева от Козлова до Первого. Первомайской. Почти 15 идет на Ванеева от проспекта Рокоссовского до Партизанского проспекта. Но даже в этих пробках рядышком с вами пока что буду я, Аня Васильева. Но прямо сейчас Вадим Савин напомнит о лидерах хит-парада «Юнистар ТОП-20».

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. BTS. Swim. Номер 2. Teddy Swims. Mr. Know It All. Номер 1. Tame Impala и Jenny. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
1: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%.

0: Если вы тоже не знаете, как разойтись по домам, то я скажу просто так. Взяли, встали и пошли. Если дело касается ухода с работы, конечно же. Красиво от бедра можно будет шагать под Сию. Ну или под хит от Алекса Уорна. Fever Dream будем слушать чуточку позже. Ну а все это время с вами была я, Аня Васильева. Провожала вас к вечеру пятницы. И вот он наступит уже буквально через каких-то 7 минут. А это значит, что Вадим Савин уже совсем рядом и готов подвести итоги хит-парада Юнистар Топ 20. Ну что, я желаю нам с вами комфортных, приятных выходных и услышимся в понедельник. Пока!
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. BTS. Swim. Номер 2. Teddy Swims. Mr. Know It All. Номер 1. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч доход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
7: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
8: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
7: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
9: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
12: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
10: Это была реклама.
13: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к модному сейчас направлению под названием «избинг», новому тренду сельского отдыха.

активнее покупать пустующие дома в небольших деревнях. Об этом, как сообщает Белта, глава государства заявил сегодня во время совещания по вопросам организации торговли на селе. Президент отметил, что пока модная тенденция развивается в Беларуси в основном за счет россиян, которые скупают пустующие избы и ремонтируют их. Четыре белорусских города вошли в топ-10 направлений у российских туристов этим летом. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. На первом месте оказался Минск. Число бронирований размещения в белорусской столице с июня по август увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо Минска в топ-10 вошли и три других города Беларуси. Это Гродно, Брест и Витебск. Также в десятку самых востребованных городов попали Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Ташкент и Баку. Арина Соболенко установила рекорд по числу выигранных матчей в течение сезона. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Беларуси. Победа белоруски в 1/8 финала теннисного турнира в Торонто стала для нее 25-й в 26 матчах на хардовом покрытии в нынешнем году. По данным Всемирной теннисной ассоциации, первая ракетка мира показала лучший результат в туре за последние 10 лет. Подобного успеха в 2016 году добивалась лишь американка Серена Уильямс. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Ищите новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе 14 августа. Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный выбор проверенных авто. А вот какие курсы валют.

0: туристов от очередей на пограничном контроле. Сейчас оформить разрешение на въезд в Непал можно непосредственно по прибытии в аэропорту. После запуска нового онлайн-сервиса подать заявку на визу можно будет удаленно из любой точки мира через иммиграционный портал. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а прямо сейчас давайте узнаем прогноз синоптиков на субботу. По информации Погода Бай, завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве в субботу плюс 24. В Витебске, Гродно и Минске завтра днем плюс 21.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климатстор».
1: А сейчас узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Игуменского тракта до Козинца, от Ташкентской до Партизанского проспекта и от Нестерова до Партизанского проспекта. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Эй, привет! Как вы живы, здоровы, как настроение, друзья? Послушаем много вашей любимой свежей музыки. Я думаю, вы категорически за. Ну и для начала давайте вспомним, на чем мы с вами остановились в прошлый раз.
1: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
0: Да-да-да, в конце июля у нас сменился лидер, поэтому неделю назад мы шумно и радостно поздравляли наших новых чемпионов. Кевина Паркера, он же Tame Impala, и красотку Дженни из кей-поп-группы Blackpink. Ну и тут интересно, как надолго Дракула задержится на вершине юнитопа? Сейчас самое время подсчитать ваши лайки и обновить рейтинг.
1: Потеря недели.
0: Ай-яй-яй, вот кому в начале августа совсем не хватило голосов, чтобы остаться в нашем чарте, ну хотя бы еще на недельку. Кристине Марсоло голосов не хватило, а она же Брокс Экстин. I'm paid.

0: И вот кто еще не сумел продлить свою прописку в Юнитопе и символично в начале августа покидает нас 17-й ступеньки, это Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонза. Им спасибо за музыку Сонза, ну а вам за 19 звездных недель их хита ночью в нашем чарте.
1: Голосуйте на unistar.by.
0: И что нас с вами ждет дальше? На эту субботу, кстати, выпадает красивая дата. 08.08. Загадывайте желание. Ну и пусть ваш фаворит сегодня взлетит в самый топ, а выходные пройдут отлично, на ура и с удовольствием. Ну а на разогреве у нас сегодня один из новичков-дебютантов недели. Готовимся кричать «Ура!» Это француз Мизмо и его «Hello, the sun is up, where are you?» Встречайте!
1: Дебют недели.
2: Номер 20.

Обратный отчет до объявления лучшего хита недели по версии Юнистар. И это Оффенбах у нас под 19 номером сегодня. Знаете, чем они в Юнитопе занимались весь июль месяц? Танцевали на соседней.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.

0: 72. Ми приносим лес у ваш дом. Депрес. Древо. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама.
6: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
7: Большой привет! С вами по-прежнему я, Вадим Савин, и вместе мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в начале августа. Ну а все предыдущие эфиры нашего радиочарта вы можете послушать на страничке хит-парада на сайте unistar.by и даже скачать на память.
6: Голосуйте на

0: Выходные звучали как надо, это Slate. И сегодня она получает у нас только 16 номер вместо 12 строчки недели назад. Итого минус 4 в рейтинге. Это не круто, конечно, но все же лучше, чем вылететь из юничарта, как сегодня это сделали Brock 16 и Eamon Beck со своей компанией. Итак, давайте еще раз огласим замыкающую пятерку обновленного хит-парада Unistar.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20 месте у нас дебютирует Мизмо, ну или же Мизмо на французский манер. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 19.
0: На 19-ю ступеньку, танцуя, поднимается Оффенбах, это Miles Away.
2: Номер 18.
0: На 18-й позиции закрепился Yearbooks, это Graceland.
2: Номер 17.
0: На 17-ю строчку упала Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 16.
0: И на 16-е место рухнула Slate. Это Dance.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar Top 20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Unistar разных эпох. И вот, например, ровно 14 лет назад, также в начале августа, шведская певица Лорен с мегахитом «Эйфория» занимала у нас 16-е место.

0: радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: 17.35. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД. От Ташкентской улицы до Казинца и до Магистральной, а еще от Нестерова до Партизанского проспекта. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
3: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в «Гранд Вилледж». Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
4: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
3: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
4: Жилой комплекс «Гранд Вилледж» в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом. Реклама.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Сеть строительных гипермаркетов «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от суммы в чеке от 100 рублей. Приходите за покупками. Подробная информация на сайте «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
7: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
8: Ну что, список покупок в школе закончился?
9: Угу, если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
10: Ехать в Белбланк!
8: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы.

0: низким ценам. Ассортимент на сайте shop-bilbank.by.
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Остался всего один рекламный ролик.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Это была реклама.

0: пожаловать на Юнистартом 20 паций по случаю выходных. Ну а в воскресенье еще и День строителя. Поздравляем всех причастных! Так, кто на этой неделе заложил фундамент для нашего топ-15?
1: Номер 15.
0: Рэперы Макс Би и Френч Монтана меняются местами с Зейном и сами спрыгивают вниз с вайбовым хитом «Ever Since You Left Me».

Это первый британский сольный артист, чей дебютный альбом возглавил чарты одновременно и в США, и в Великобритании. Это Зейн Малик. Да, друзья мои, именно он. Говорят, с арабского «Зейн» переводится как «прекрасный», а «Малик» как «король», «владыка». Смотрите-ка, красивый король получается, Зейн Малик. А? Как вам?

0: Номер 13.
1: I'm Ryan Tedder, I am the singer of One Republic.
2: One Republic продолжают крепенько держаться на 13-й позиции, ну и, наверное, уже пустили здесь корни. Это Give Me Something, слушаем. Swish,

0: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
0: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 6 по 9 августа скидки до 80% на товары из каталога. А промокод HAPPY22 подарит скидку 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
5: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС.

0: АЭС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама.
3: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
4: От меня, Вадима Савина, большой привет и вам, кто со мной со старта нашего радиошоу сегодня, и тем из вас, кто в эти минуты присоединяется к хит-парадной кампании.
5: Юнистар ТОП-20.
4: Мы обновили радиочарт Юнистар 7 августа, ну и что еще интересного в свежем хит-параде у нас?
3: Дебют недели.
5: Номер 12.
4: Вау! Вы только послушайте, кто из новичков-дебютантов сегодня стартовал у нас сразу с 12-го места. Это The Bouse, Magnetic.

0: Сами кошачьи глазки. Cat's Eye находится в разгаре своей новой музыкальной эры. Пару недель назад они выпустили вот эту новую песню. Она называется Animals. Автором стал Эд Ширан. Очень узнается здесь его стиль. В клипе к этой песне снялась, кстати, актриса Деми Мур. Представляете? Ну и 14 августа у группы Cat's Eye выйдет мини-альбом Wild. Потом обязательно устроим дегустацию будущего альбома недели. Ну а пока...
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15. All I need
0: is one night. А пока подытожим. На 15 месте у нас French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
2: Номер 14.
0: На 14-ю ступеньку поднимается Zayn, Die For Me.
2: Номер 13.
0: На 13-й позиции закрепились One Republic, это Give Me Something.
1: Дебют недели.
2: Номер 12.
0: Сразу на 12-м месте дебютирует норвежское трио The Bausa, Magnetic.
2: Номер 11.
0: И на 11-ю строчку упали кошачьи глазки Cat's Eye, это Габриэла.
1: Голосуйте.

0: 8. Крупные денежные призы. 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.

0: Рекламный ролик.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Масло подсолнечное Каролина 800 миллиграмм. Всего 3,69. Хек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Это была реклама.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Жара обновила температурный рекорд августа в Беларуси. Максимальная температура воздуха была зафиксирована вчера на отметке в плюс 40,3 градуса на метеостанции в Мозыре впервые за 90 лет. В Белгидромете говорят, что аномальную жару принесли в нашу страну воздушные массы тропического происхождения. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 3,9 градусов. За последние два дня на южном метеостанциях фиксировали показатели, приближенные к рекордным за всю историю метеонаблюдений. На железнодорожных вокзалах появятся автоматические камеры хранения. Как передает телеканал ОНТ, новые устройства поставят по всей стране, не только в столице. Новые камеры разместят в привычном помещении, где и сейчас сдают багаж. Ячейки будут разных размеров. Расплатиться можно будет как наличными, так и картой. Правда, пока точную стоимость в белорусской железной дороге не называют. Показатель будут просчитывать. В Беларуси хотят построить курорт для удаленщиков. Необычный туристический объект может появиться на Нарочи. Этот проект победил в творческом конкурсе Федерации профсоюзов Беларуси. Его авторы – выпускники БНТУ. Они решили отказаться от привычного представления о санатории и предложили создать пространство, где можно не только отдохнуть, но и комфортно поработать на природе, так как такая потребность все чаще встречается среди молодежи. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля и 93 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Необычный навигатор создал студент из Южной Кореи. Приложение прокладывает маршрут в тени. Навигатор определяет положение солнца в нужный момент, учитывая тень от домов и деревьев, и предлагает максимально прохладный путь. Сервис даже показывает, какие сиденья в автобусе и поезде лучше выбрать, чтобы не попасть под пекло. Приложение уже обошло Google карты и возглавило App Store в Южной Корее. Но в других странах его пока нет. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: А сейчас на Инистар прогноз синоптиков на субботу. По информации погода бай, завтра днем в Беларуси без осадков. В Бресте, Гомеле и Могилеве в субботу плюс 24, в Витебске, Гродно и Минске завтра днем плюс 21. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 5 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Шаранговича до Притыцкого, а еще от Нестерова до Партизанского проспекта, а на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: привет! Я, Вадим Савин, возвращаюсь с удовольствием. Возвращаюсь к вам и желаю отличных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Это ТОП-20 лучших хитов недели. И, как всегда, именно вам спасибо за щедрое голосование на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Номер 10.
0: И да, только благодаря вам в самую престижную верхнюю десятку возвращаются французский диджей Кункс и большой ценитель эстетики 80-х, американский рэпер Теофилус Лондон, для друзей просто Тео. Плюс одна строчка за неделю. Это Galaxy, наш номер 10.

0: Девятый номер в хит-параде Unistar в начале августа. Это «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Суимса и австралийской певицы Тони Уотсон. Мы с вами знаем ее как «Tones and I». Минус один в рейтинге к этим выходным. Да, разомлели артисты на этой экстремально жаркой неделе и отвлеклись от борьбы за лидерство.
1: Unistar ТОП-20.
0: Давайте-ка лучше их вот с чем поздравим. «Gone, Gone, Gone». Сегодня ровно 30 недель в радиочарте Unistar. Молодцы!
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Number 8.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon.

Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by.

0: Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
6: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
9: И что делать?
11: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
12: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон +375 44 790. 00-51-0+.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
13: Это была реклама.
15: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
16: От меня, Дима Савина, большой привет. Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в начале августа. Ну а все предыдущие эфиры Юнитопа вы найдете на страничке Хит-парада на сайте unistar.by. Слушайте онлайн или качайте на память, как вам больше нравится. И обязательно поставьте лайк вашему фавориту.
15: Голосуйте на unistar.by. Юнистар ТОП-20.
17: Номер 7.
16: Алекс Уоррен поднимается сегодня на 7-ю ступеньку обновленного юничарта и покоряет у нас новую высоту. Это Fever Dream. Слушаем.

0: Prince. В начале августа падает на непризовое 6-е место хит-парада и Star. Это грустная новость для Алана, Уокера и компании. Они теряют прописку в главной пятерке. Сказать, из-за кого это произошло? Очень скоро мы откроем все тайны. Ну а пока давайте еще раз вспомним наши обновленные номера с 6 по 10.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: В десятку вернулись Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю позицию отступили Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку спрыгнули Avalon Rockstone с хитом Vertigo.
2: Номер 7.
0: На 7-ю строчку взлетел Алекс Уоррен. Это Fever Dream.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место упали Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
3: At Broken Strings.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar Top 20.
0: А дальше рубрика «Флэшбэк», где по традиции мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы.
1: Флэшбэк. Флэшбэк.
4: Hello, we're Maroon 5.
2: Oh, yeah.
0: Вот, например, ровно 16 лет назад, в начале августа 2010-го, группа Maroon 5 занимала у нас 9-е место с отличным хитом «Misery». Послушаем.

0: Хит за хитом.
1: 18.35 в Беларуси. Енистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 4 балла. Особенно тяжело проехать на МКАД. От Магистральной до Партизанского проспекта и от Байкальской до Партизанского проспекта. А на Лобанка от Мазурова до Притыцкого.
2: Партнер дорожной информации – новый жилой комплекс «Гранд Вилледж».
3: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в «Гранд Вилледж» – новый жилой комплекс в Тарасово.
4: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу.

0: Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belopb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой -15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Покупайте!

0: тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайк.

0: пожаловать на наше радио-шоу, где мы слушаем ваши любимые хиты и запасаемся отличным настроением на весь остаток лета. Да, скоро мы уже объявим лучший хит недели, по мнению слушателей Юнистар. Ну а пока делайте громче BTS, которые хоть и упали в рейтинге, но продолжают украшать самую топовую пятерку нашего чарта.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Хотите поднять их повыше? Тогда голосуйте за ваших фаворитов каждый день, и они будут чаще петь для вас на Юнистар.
2: Номер 5.

0: и выше, покоряй новые высоты. Оу! Эда Хюгель, Имаэль Энджел и Ultron. Эй! Да-да-да, именно они. А кто молодец? Вы молодцы. Именно так. Вы лучше всех голосуете за любимые хиты на Юнистар.ва и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. И вот на этой ноте вашей крутизны мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита в начале августа.
1: Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.

Прямо по курсу. Выступление чемпионской тройки. И вы только послушайте, кто сегодня из-за нехватки лайков проиграл финальную битву за золото и рухнул у нас с первого места, да только на третью ступеньку. Tame Impala и Дженни, и Дракула с ними. Вручаем им утешительную бронзу недели. Ну что, Дракула, это наш номер три. И да, у нас смена лидера.

0: реклама.
1: А у нас в «Соседях» с 6 по 9 августа. Грибы-шампиньоны всего 6,99 за килограмм. Баклажан всего 5,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
5: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: У ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
0: Это была

0: Кейтс.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 7 августа 26 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: На пятую строчку падает Swim от BTS.
3: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку запрыгивают Hügel, Imail Angel и Ultranate, она же Ultranate, с новинкой Moving to the Sun.
3: Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни рухнули на третье место, и Дракула получает сегодня утешительную бронзу недели.
3: Номер 2.
1: А это Биби Рекса и Фейслесс, и они начинают разгон за своим вторым золотом New Religion. Сегодня это

0: еще раз да, друзья.
1: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
0: Мистер Know It All. Лучший хит недели по версии Юнистар. Как всегда, блестящий выбор лидера. Молодцы. От меня, Вадим Савина, спасибо и за океан лайков, и за вашу классную компанию сегодня. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку. И прямо сейчас встречайте. Наш номер один.

0: Рекордов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Вечером с пятницы по воскресенье на Юнистар.
1: Реклама.
2: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра.маяк.бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП Юмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график,

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
0: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка.
0: Белавтономия. Брест, Газдецкого 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Это была реклама.
0: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: воздушные массы тропического происхождения. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 3,9 градусов. За последние два дня на южных метеостанциях фиксировали показатели, приближенные к рекордным за всю историю метеонаблюдений. На железнодорожных вокзалах появятся автоматические камеры хранения. Как передает телеканал ОНТ, новые устройства поставят по всей стране, не только в столице. Новые камеры разместят в привычном помещении, где и сейчас сдают багаж. Ячейки будут разных размеров. Расплатиться можно будет как наличными, так и картой. Правда, пока точную стоимость в белорусской железной дороге не называют. Показатель будут просчитывать. В Беларуси хотят построить курорт для удаленщиков. Необычный туристический объект может появиться на Нарочи. Этот проект победил в творческом конкурсе Федерации профсоюзов Беларуси. Его авторы – выпускники БНТУ. Они решили отказаться от привычного представления о санатории и предложили создать пространство, где можно не только отдохнуть, но и комфортно поработать на природе, так как такая потребность все чаще встречается среди молодежи. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 39 копеек, доллар США – 2 рубля и 93 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 63 копейки. И в завершении выпуска. Необычный навигатор создал студент из Южной Кореи. Приложение прокладывает маршрут в тени. Навигатор определяет положение солнца в нужный момент, учитывая тень от домов и деревьев, и предлагает максимально прохладный путь. Сервис даже показывает, какие сиденья в автобусе и поезде лучше выбрать, чтобы не попасть под пекло. Приложение уже обошло Google карты и возглавило App Store в Южной Корее. Но в других странах его пока нет. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле. И там теплее всего, да, плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. В Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем дождей в Беларуси не обещают. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 25. В Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра тоже 20-22 тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 15,29% годовых. Пополнение вклада в первые три месяца и ежедневная капитализация. Дополнительная доходность более 1%.
2: Как?
1: Подробности по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. 25 лет заботимся о вашем благополучии.
3: Парк истории Сула отмечает 20-летие и приглашает всех в первые три уикенда августа погрузиться в три разные эпохи прошлого, от шумной ярмарки до рыцарского турнира. Ждите искренних эмоций, живой истории, ярких впечатлений и настоящих вкусов. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
7: Выгода с Гиппо и Белмаркет.
6: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
8: Август начинается с выгоды в «Копеечке». Масло подсолнечное «Правила вкуса». 4 рубля 79 копеек за 1 литр. Сахар, песок «Копеечка». 2 рубля 29 копеек за 1 литр. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 3 по 16 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7300.

0: Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
1: Это была

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и

0: белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра.маякбел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: Клич Полесья запрашивая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Это была реклама.
4: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле. И там теплее всего, да, плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. В Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем дождей в Беларуси не обещают. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 25. В Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра тоже 20-22 тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Это дерзкий хит об энергии и свободе от популярной girls-группы. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: в Гомеле. И там теплее всего, да, плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. В Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем дождей в Беларуси не обещают. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 25. В Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра тоже 20-22 тепла и без осадков.
1: За хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Выходные.

0: аккумулятор и колесо чемпионов уже у нас.
1: А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро.
0: Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: место в расчете. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в фонд «Бэтбай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на фондбэтбай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью кратковременный дождь с грозой обещают только в Гомеле. И там теплее всего, да, плюс 17. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве будет около 14 градусов. В Минске ночью 9-11 тепла и без осадков. Завтра днем дождей в Беларуси не обещают. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 25. В Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске завтра тоже 20-22 тепла и без осадков.
0: Хит за хитом.

больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня с 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Энистар продолжает Snow Patrol и Kylie Minogue. These Alarms. Эмоциональная баллада о любви в исполнении легендарных рокеров и поп-дивы прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске сегодня тоже 20-22 тепла и без осадков.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Инна, Маринита. Вот что продолжит уикенд свежих хитов на Юнистар. Это зажигательная песня о влечении в танцы от звезды из Румынии. Слушаем ее прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: слушаете
1: Радио Юнистар. Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Короткая реклама.
1: Минская милиция напоминает. Сотрудники госорганов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам позвонили от имени якобы госструктур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.
0: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Это Уикенд. Уикенд свежих хитов на Юнистар. И это Blossoms. Meet me in love. Это романтическая песня о любви с первого взгляда от популярных британских рокеров. Слушаем ее прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте и Могилеве 22-24 тепла, а в Витебске и Гродно 22 с плюсом. В Минске сегодня тоже 20-22 тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Это дерзкий хит об энергии и свободе от популярной girls-группы. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.